0: в провинции Хейрунцзян продолжает расти популярность трансграничных поездок. Хейрунцзянские научно-технологические предприятия представлены на 5-й глобальной выставке цифровой торговли. Лед и снег Хейрунцзяна предстают на чемпионате мира по профессиональному мастерству. Финал 3-го конкурса китайско-российского научно-технического перевода состоялся. Столетняя старинная улица Харбина обретает новую жизнь. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хейрунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: Недавно на 5-м глобальном экспо цифровой торговли делегация провинции Хейрунцзян выступила под девизом «Цифровые Хейрунцзян – умное будущее». В выставке приняли участие 34 ведущих предприятия провинции, представившие 4 тематических раздела – «Цифровая торговля Хейрунцзяна», «Цифровой интеллект Хейрунцзяна», «Электронная коммерция Хейрунцзяна» и «Культура и туризм Хейрунцзяна». Экспозиция всесторонне продемонстрировала новейшие достижения в области инновационного развития цифровой торговли и модернизации профильных отраслей, неизменно обновляя представление отечественных и зарубежных деловых кругов о провинции Хейрунцзян.
3: 48-й чемпионат мира по профессиональному мастерству завершился в Шанхае. В нем приняли участие 1385 конкурсантов из 68 стран и регионов, что достигло рекордной отметки за всю историю соревнования. В рамках чемпионата также проводилась всемирная выставка профессионального мастерства. Хейрунцзян представил экспозицию, ядром которой стало искусство ледовой снежной скульптуры, объединив сразу несколько направлений. Нематериальные культурные наследия, интерактивные мастер-классы по ледово-снежным профессиям и подготовку профильных специалистов. Экспозиция привлекла множество китайских и иностранных туристов, которые останавливались, чтобы посмотреть и сделать памятные фотографии.
2: На днях в Международном торговом центре на Большом острове Хэйхэ состоялось торжественное открытие международной кофейной лаунж-зоны. Мероприятие, объединившее Китай и Россию за чашкой кофе, создало новую платформу для двустороннего торгового взаимодействия в кофейной сфере, кооперации производственных мощностей, культурного обмена и координации цепочек поставок, а также расширило сферы профильного торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией. В присутствии почетных гостей из Китая и России на месте была также обнародована инициатива «Кофе-мост между Китаем и Россией».
3: В Хейрунцзянском университете недавно состоялся финал 3-го конкурса китайско-российского научно-технического перевода. Конкурс был организован совместно Ассоциацией науки и техники провинции Хейрунцзян, Российским союзом научных, инженерных, общественных объединений и Хейрунцзянским университетом. Пройдя многоступенчатый отбор, в финал вышли 30 участников, которые соревновались в переводе научно-технических текстов в таких областях, как искусственный интеллект, информационные технологии, новые материалы и другие. 10 лучших участников конкурса будут удостоены звания посол по распространению науки и техники между Китаем и Россией.

0: а выдающиеся конкурсанты будут включены в профессиональный кадровый резерв перевозчика в сфере науки и техники.
1: В Харбине на телебашне «Драгона» недавно стартовал отборочный тур конкурса «Мисс Туризма Мира 2026» в провинции Хэнзя. Под девизом «Прекрасный старт из DC. Дорога во весь мир». 300 красавиц собрались в ледяном городе. Лучшие из них прошли вслед.

0: Конкурсантки отправятся на учебно-тренировочные сборы в городе Цзиси, посетят озеро Синкай, водно-полотные угодья Чжэнбаодао и другие живописные места, где будут углубленно продвигать природную красоту и культурное наследие Хэйлунцзяна. 7 октября в Цзиси состоится финал и церемония награждения.
1: С 15 сентября 2025 года Китай ввел пробный безвизовый режим для граждан России. За год трансграничные поездки продемонстрировали взрывной рост, а хорошо стало самым обычным приветствием и самым искренним признанием на обоих берегах Хэйлунцзяна. Сегодня давайте вместе с камерой нашего корреспондента отправимся на пограничные пункты пропуска и почувствуем домашнюю кипучую повседневную жизнь бомбного движения.
2: 我刚刚拿到最新的一个数字，今年1月到8月，从绥芬河口岸入境的俄罗斯游客呢，同比增长了34%。游客来了怎么留？绥芬河给出的答案是自驾。这里是全省第一家外籍游客落地自驾的服务平台，走，我们一起去感受一下。
3: Ладно, документы мне, пожалуйста. Права и паспорт.
4: Я получил права за 20 минут. Я слышал, что сейчас в Мудадзяне ловят рыбу на озере Зимбуху. И я собираюсь туда сейчас направиться.
0: Автомобили оснащены навигацией на русском языке, системой GPS, позиционирования и другими функциями, что в значительной степени облегчает самостоятельные поездки российских туристов. С начала года число русских туристов, арендующих автомобили по прибытии, превысило 1000 человек раз.
2: 我现在就是在哈尔滨太平国际机场的入境口岸，这里也是黑龙江省内唯一适配240小时过境免签政策的口岸。中国对俄免签政策一周年，这里最大的变化是什么呢？ 答案就在我身旁的这一台智能翻译机上。
5: Мы поехали в Харбин. Нам действительно нравится Китай, и путешествие очень легкое, очень удобное и очень комфортное.
6: 俄罗斯旅客呢，大多来自不同的州，所以说话的时候呢，会有一些方言，沟通起来就有一些障碍。智能设备全覆盖之后，通关的速度就能提高30%。今年哈尔滨口岸俄罗斯入境航班最多的时候，一天要达到8班。
2: 俄罗斯游客落地后都需要什么呢？在中央大街国际旅游服务中心，信息咨询、门票预订、行李寄存、交通接驳，在这里一站式解决。
7: Ехав Харбин, здесь мне помогли найти много новых мест, которые я смогла посетить, предоставили качественные услуги.
8: 照原来得增加40%左右吧，扫码支付的游客占30%左右。为此，我们也增加了中俄双语菜单，最多的时候我们这个50多卡台得有40%左右吧是俄罗斯人。
2: 跟随游客的脚步，此刻我们就来到了松花江的观光索道。那今年呢，景区也是解锁了全新的高空体验。看我们面前的这一大桌子美食，景区直接把这个地道的俄式西餐搬进了钓箱。这种专属适配，也让跨境游玩有了独一无二的槟城新意。
9: 松花江太美了，我在这边我的。
10: Политика
1: взаимного безвизового режима между Китаем и Россией не только активизировала рынок трансграничного туризма и коридоры, но и дала импульс развитию приграничной экономики. В настоящее время трансграничная электронная коммерция становится важной точкой роста внешней торговли провинции Хэйлунцзян. Стоимость товаров трансграничной электронной коммерции в пункте пропуска Хэйхэ составляет около четверти от общей по провинции, что делает его одной из ключевых опорных зон трансграничной электронной коммерции с Россией. За этими достижениями стоит год прохождения домашней, сложившейся из поддержки платформ, инновационных моделей и умной цифровизации.
0: Ранним утром в российско-китайском промышленном парке цифровой экономики и трансконечной электронной коммерции Хуайф Хэйхэ стример Сюэ Ю внимательно следит за данными в реальном времени на большом экране,

0: В ее скифе ходовые товары, которые сегодня нужно выставить на продажу.
1: 每天在热卖的单品啊，就是在这个地方显示，有热度就抓紧那根。
0: Определившись с целью, Си Юэ Юй поднимается на второй этаж в центре подбора товаров, где уже вовсю трудятся многие стримеры. Найдя недавно везенное овечье молоко, он возвращается на третий этаж в стриминговую базу и сразу же выставляет товар в эфир. С момента запуска парка в этом году здесь обосновались уже 46 стримеров, таких как Си Юэ Юй. От анализа данных и рекомендаций по подбору товаров до взаимодействия с производителями, парк предоставляет услуги по принципу одного окна.
1: 我来这个办公楼之前呢，那个时候才20多万粉丝，现在80多万了。我们也在尝试着把国内的产品卖到俄罗斯。
0: На том же этаже Ли Юнмин, занимающийся экспортным бизнесом, как раз ведет переговоры о сотрудничестве. Международное признание китайских автомобилей продолжает расти, и в этом году он экспортировал через трансграничную электронную коммерцию на 50% больше автозапчастей, чем в прошлом году. Сейчас он планирует увеличить объемы закупок.
2: 谁需要配件的时候都很急嘛，我们敢把那个步子迈得大一点，就是因为黑河通道足够畅通。
0: Запчасти, которые Ли Юнмин только что погрузил сегодня, вместе с российским грузовиком проходят пограничные контроли и направляются в Москву. После открытия автомобильного моста Благовещенска-Хэйхэ, логистика больше не зависит от сезона.Годовой объем торговли через трансграничную электронную коммерцию вырос более чем на 1 миллиард юаней.
3: 清单和放汇总申报，如果正常申报的话，要一周左右。现在我们的货物当天就从黑河发往俄罗斯。
0: В Хэйхэском центре надзора за трансграничной электронной коммерцией обычные грузы беспрепятственно проходят все этапы, а цифровые товары категории 3C могут получить досрочный возврат налога при транзите через пунктовый склад. Грузы, следующие по разным режимам таможенного надзора, могут перевозить в одном вагоне. Время сокращается на неделю, логистические расходы снижаются на треть, благодаря чему экспорт высокодобавленной продукции вырос втрое. За январь-июль этого года объем импорта и экспорта трансграничной электронной коммерции Хэйхэ достиг 2,66 миллиарда юаней, увеличившись на 88,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И темпы роста продолжают лидировать в провинции.
4: Центральная улица Харбина – это витрина потребительской и культурно-туристической жизни города. В этом году эта столетняя улица вновь обновилась. Старые здания обрели новое оформление, старые армады приобрели новый вкус, а старые предприятия породили новые форматы.
5: 您能想到吗？我刚刚乘坐的这部老电梯已经有上百年的历史了。现在它是哈尔滨中央大街最新的隐藏打卡点。百年前，这里是松浦洋行，远东最时髦的百货公司。百年后，它摇身一变成了一家新营业的中式餐厅。如今，游客们慕名而来，在老洋楼的木梁下品尝着地道的东北菜。墙上的商号旧照诉说着往事，头顶的浮雕穹顶静静俯瞰，到处都是时光的印记。
6: 在东北百年洋行的老建筑里，脑子里全是民国电影的画面，好像下一秒就会有个穿旗袍的姑娘走下来。
4: В недавно открывшемся музее Харбинской красной колбасы посетители могут познакомиться с разнообразными видами европейских колбас, которые на протяжении более 100 лет постепенно появлялись в Харбине, а также увидеть старинные машины для навивки колбас и нарисованные от руки планы производственных площадок.
5: 边吃边逛，我有一个新发现。您看我身后的这面墙上啊，全是俄文广告牌，每个铜牌下面呢都贴着二维码。我们现在来扫一下。看看啊，这是1928年俄语报上的一则广告，宣传的正是哈尔滨首家香肠工厂。百年前的哈尔滨才能买到的欧式香肠，今天我竟然还能尝到同款。
7: 这是咱们至少半个世纪之前哈尔滨人家的一个俄式酒柜，这是一个小菜板，人们用来在这里切欧式香肠和火腿。那个时候呢，哈尔滨已经是远东地区远近闻名的这个欧肠之都，这个欧肠文化呀，它已经深深地融入了每一个人的生活当中。
4: Навіть зна старої вулиці проявляється недорика в гастрономічних впечатленнях. Более 20 унігарних заведень розположились в переулках, свыше 30 новых брендов обосновались здесь. В этом году центральная улица продолжает активно развивать экономику, основанную на открытии первых магазинов, стремясь избежать однообразия.Первый в стране магазин снеков Хэ Суэ Ю делает акцент на здоровых и свежих продуктах. Первый в северо-восточном регионе магазин десертов Ду Су Ши Дзя в первый месяц работы получил выручку свыше миллиона юаней.
8: 这条路挺合适的呀，就是这条路，然后适合拍照的点也很多。
9: 首店品牌非遗业态文化文创类项目，提升我们街区的商业活力。
4: Центральная улица Харбина будоражит воображение людей, превращая их в путешественников во времени. В настоящее время эта возрожденная жизненная сила по-разному активизирует экономическое и социальное развитие на земле Хэйлунцзяна. Национальный праздник совпадает с самым красивым сезоном золотой осени, и многие туристы приезжают в Хэйлунцзян, чтобы начать свое осенне-обзорное путешествие. А сейчас предлагаем вам вместе с нашим господином увидеть яркие осенние краски Хэйлунцзяна.
10: 伴随着清脆的马蹄声，此刻我们正和来自全国各地的游客一起乘坐马车穿行在哈尔滨伏尔加庄园的城堡之间。这也是景区今年全新上新的体验项目。两岸的俄式建筑在秋日暖阳下金碧辉煌，就连空气中都是青草和落叶的清香，这就是龙江秋日独有的浪漫。
11: 明月几时有，
4: мелодичная песня эхом отдается в осеннем воздухе. Недавно отремонтированный замок снежной девушки, тихо стоящий церковь Святого Николая и золотистый березовый лес на берегах реки Аши превратили осенний пейзаж Хэйлунцзяна в красочную картину маслом. Многие туристы путешествуют с семьями и приезжают в ледяной город из провинции Гуандун, из Шанхая, Пекина и других мест, чтобы по-новому ощутить яркие осенние краски.
10: 我们乘着马车赏秋景，赏秋景的人也自成了风景。告别了悠然惬意的马车巡游，那此刻呢，我们又登上了景区全新开通的沿河游船。现在我们的船正行驶在阿什河上，此刻两岸的城堡倒映在水中，仿佛置身在童话世界。我们的游客们来自五湖四海，在此刻却在共享同一份团圆。
12: 和我的哥哥姐姐们，我们九个人组了一个小团，我们到这儿来团圆来了，心里暖暖的，甜甜的，非常的幸福。感觉
13: 在音乐和美景的当中，我们感受到了非常非常的激动和兴奋。祖国的强大让我们非常自豪，非常骄傲。
0: 现在是早上的4:51，全国大部分城市还在熟睡的时候，抚远冬季广场已经聚满了前来追光打卡的人。那和暑期纯打卡不同，这两天呢，冬季广场上搭伙追光的人呢已经越来越多了。看前面，太阳刚冒出来一个小红点，大家已经开始迫不及待的去记录了。
14: 我看拍到了今天的第一缕阳光。
15: 到中国最冻的地方来看日出。
4: Всходит красное солнце, и пассажиропоток на площади Дунди постоянно растет.Молодые и супружеские пары, родители и дети собираются вместе. В недавно созданном самом восточном Снежепческо-Збедовом кооперативе Китая на Большом Уссурийском туристы останавливаются перед старыми швейными машинками и магнитофонами, чтобы окунуться в ностальгию по прошлом. Осетровая икра, снеки клюквенные, изделия ручной работы из рыбьей кожи и культурные и креативные товары Дунди также привлекают людей, желающих увезти домой в качестве воспоминаний самые восточные товары. Сибири. В живописном районе Суйсингу в городе Суйфэнхэ были специально созданы древние стены фонари и лунное освещение. И даже трава в живописном районе была покрыта новым светящимся нарядом. Район окружен горами, здесь свежий воздух и прекрасные пейзажи. Многие семейные туристы собираются вместе, чтобы насладиться осенними отпусками.
16: От старинного лифта на центральной улице.